0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: поддержка стрим, инженер 656, Дмитрий, здравствуйте.
1: Договор исполнен на Уральского, телефон 166, 16, 59. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда тебе заканчиваются стейки, что теперь это тебе будут разрывы, понимаю, вторичные, да?
0: Это могло быть вызвано тем, что у вас возможно.

0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
1: Хотите, по поводу оферты? Стоп, хватит!

0: Я могу дать вам номер факса компании официально.
1: У меня нету факса!
0: В таком случае вы можете подъехать в любой из наших офисов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как забудешь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 15-е.
4: 15-е.
0: Июля.
2: Июля.
5: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: фантовая музыка. На самом деле очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: 15
2: июля.
3: Июля.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

нахуй же ты боц, блядь? Когда ты умрешь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: 15.
2: 15.
4: Июля.
3: Июля.
5: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Имбота шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушайте радио Анонимус.

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле, как у колосок. Речь не буду. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех.

0: Сегодня, сегодня.
1: Среда.
0: Среда, 15-е.
1: 15-е.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда. Среда.
2: 15.
3: 15.
0: Июля.
1: Июля.
4: Передаем сигналы точного времени! Начало 6 сезона!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах сопромат и дилдаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда. 15 июля.
3: Июля.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: It'll kill him.
1: О чем ваш эфир?
2: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
3: Радио Алоним.

0: страдает.
1: Радио не работает совершенно.
0: Алло. Алло. Один.
2: Нет, совсем не работает радио.
0: Один. Алло.
3: Совсем не работает.

0: Так, Серчаев тут. Серчаев ранее кинул ссылку обсуждения Одиссеи Нолана. Ну, я догадываюсь, что там. У меня оно в предложках было, я сразу же скрыл. А вот Серчаев притащил, да? А там Эхо, Светов и Лазерсон. Да. Да, мне Форчана-то мало, да. Святые. Святые. Кому Светов относится? Ну эти, святые, ну не анархикому, либертарианцы, да.
1: Греческой армии. Они разрушают внутреннюю логику фильма, потому что в греческой мифологии, да, фантастической, да, не исторической, трансов не существовало в той же мере, в которой не существовало космических ракет и айфонов. И это выбрасывает человека из мира, из повествования. А зато слабых мальчиков, которые не могли дорасти выше 151 сантиметра, как Эллен Пейдж, да, напоминаю, у него 151 сантиметр, греки сбрасывали со скалы, они брали в армию. А это может быть снова противным либеральным чувством, но именно в реальности греческих мифов происходило это, а не то, что 150 сантиметров мальчиков брали в армию. Да, возможно сделать аргумент в пользу механиков.
0: 150 сантиметровых мальчиков. Да так, блядь, актеры все не выше 170, актеры всегда карланы. Я Одиссею Нолана не буду смотреть просто потому, что мне неинтересно. Сначала другие фильмы. Сначала другой хороший фильм Нолана нужно посмотреть. Этот. Ну этот.

If we can death Destroyer of Worlds. Блять, память. Оппенхаймер, да. Оппенхаймер и другой плохой фильм Нолана, Теннет. Вот. А Одиссея мне интересно. Одиссею этого, как режиссера зовут?

Стив, это сериал, мини-сериал. Это извините. Ага, ну, на Rotten Tomatoes даже не будет, да? Нет, есть. Ага, нет. Я его Runaway Train случайно посмотрел, меня впечатлило. Что-то еще я его смотрел. Так, все. Так, ребята, что мне с вами всеми делать? Все, типа, мне намекнули, что тут закончено. Тут закончено. Что тут делать, непонятно. Is there a portal here? Where? Сняли Одиссею с ЛСД.

Не. Как она называлась? Какой-то фильм про психонавтов был. Одиссея, что-то.

Ну пойдем, колодец, колодец. В любом случае надо. Так, следующий геймер. Непонятно, где искать дверь. Внутри, снаружи дома.

Че тут делаем до колодца? Да, здрасте. С вами все еще не разобрались, и вот это меня наиболее раздражает. Потому что, типа, я знаю, кому нужно обратиться. Логичнее всего к этой, к Мэйди старшей. Потому что она, типа, любит эту святую Бригет Бриджес. Но что же я должен в игре сделать, чтобы это открылось? Непонятно. Так, блядь, где негр?

Блять. Я помню, где стоит старшая Мэйда. Так, со старшей Мэдой поговорить о богине. Наверное, нет, потому что это, типа, другой аспект этой сущности. Типа, не богиня ирландская, а святая, всем бриджес. Больше вариантов нету. Плохо сделано, тупо. Mm-hmm.

Trainer. Это... Find more components. Ну вот теперь можно попробовать яд забрать. Ходить, проверить на всякие местные. А, привет, давно тебя не видно было. Мы проходим. Проходим, детектив. Рекомендую, наверное. Но из подобных я бы сначала рекомендовал Return of the Obra Dinn. Но это неплохо, но оно есть претензии. Так. Да, ну это ты не сможешь, потому что... Много английского текста.

0: Когда я чатик доделаю, чтобы у меня эмоджи отображались? Доделаю я. У меня ПТСР от программирования. Так. Значит, что делать? Обсудить старше Мэйдэй. Мэйдэй. Можно. Так, а компоненты с кем еще? Ингредиенты с кем еще можно обсудить? То типа... А, это ее сын, да? Так.
1: Hello again, my friend.
0: Ну, я имел в виду Тычевский, Тычевский. Обычно это отображается, конечно. Так.

0: Fuck off.
1: Not at all, Mr. Ward.
0: De szám ki a programist. Вот с Anon FM я интеграцию сам писал, а как бы с Твичом и с Киком он через одну готовую прогу, но на фронтенде я принимаю их сам. Типа фронтенд полностью самой, бэкенд частично готовая. Пошли обедать.

Ну пошли поищем ингредиенты. Сейчас. Прогуляюсь по улице. Что я могу пустить? Detective Vision. Ну тут ничего не может быть. Зачем же в прошлом часе? Нет. На этом часе, как бы она уже внутри столовой. Внутри обеденной будет, наверное. Что сейчас у меня его будет не быть?

где? Blue Metal и Аргон. Где нам искать? One Blue Metal. А вот эти не похожи на Blue Metal.

Так, негр где? Можно негры попробовать обо всем расспросить? Так, на всякий. Обо всем доступном. Раз нужно куда-то время убить. Так, за ядом, потом за негром. Мистарс, да?

А ты помнишь, где неоткрытые сейфы были? Один в офисе, один в конюшне, одна шкатулка у итальянки. Еще были? Ага, еще. Нельзя взять яд, отлично. Угу. Угу, кол. Еще.

0: Окей, как бы других вариантов нет, но как-то... Ладно, ладно, не буду. Почему тогда... Суманинг ритуал? Почему тогда суманинг ритуал? What?
1: Miss Quinn wants to lift the curse on her family. I should find and confront her about this.
0: Mm-hmm. Sure. Новобеденный. Да. Кушать.

nie wziąłem się jak to szukać. Tak. Ну, тут новые, по идее, топики должны быть. Или... Ой, поебать.

в другой раз. Когда еще накопится. Можно проверить те, что на столе, а все уже вышел. Я не уверен, что хотя они там не зажжены, возможно, там все равно новое будет. На самом деле, ладно. Пройду через библиотеку.

мостик. Да, собирался завтра подсматривать. Или нет? И fuck me, я пропустил. Хотя я все равно не знаю, как, где.

Понятно, должен был я уже найти или что? А ты точно не... Здесь. Нет, таких changing rooms тут вроде не видно. Где? Какая раздевалка? What? Fuck me.

0: I have to be on my way. Be well.
1: Он не останавливается. Он не останавливается. А я просто не могу зайти. Так, а... Чё? А?

0: Life to see, это не очень понятное выражение. Вот.
1: Mr. O'Mara wants to trap an angel. I should find and confront him about this.
0: Sure, buddy. Столько недоделанных.

0: Druhé slovo. Slyš, jsou Gerundi. Tak Gerundik. Можно внутрь зайти. Теперь проверю на всякий. Ну, вроде я проверял раньше, что нет, нельзя.
1: Sorry, sir. Would you mind waiting until...
0: Угу. Угу.

0: Not at all, miss.
1: Её же, я так понял, что... Adept of Saint... Да, Saint Regis.

0: Угу. Ладно, все на него не буду тратить. Да давай. Разнообразим.
1: Мистер Уотт.
0: Диверсифицируем.

Ну, про пианино ясно. В балруме, возможно, будет. Сейчас откроют балруму. Нет, про пианино не буду. Так, а кто еще доступен? Антоване недоступно. Теперь диверсифицируем еще больше.

0: Мой заказчик не онлайн, надо бы его пнуть. Два дня ждал, не пинал, не написал. Он мне не онлайн. Подожду, когда будет онлайн. Сука.
1: I have to be well.
0: У меня мне кушать хочется, да? Вы ж не донатите.
1: May I be of service?
0: Абсолютно, ПТСР.

0: Так.
1: Искать двух, которых мне нужно конфронтнуть. Небольшой перерыв.

Ага. Ага. Да, футбольный термин. Не elbow grease, а elbow room. Но elbow room я как-то не слышал выражения. Breathing room, head room, wiggle room, да, слышал. Вот elbow room.

Ну, типа, то, что затягивает с шнурками, а что еще? Ракетки вроде нет, ничего такого. Things with laces, действительно. Ну, ну типа... Это футбол? Это футбол? Блять. Окей. Окей. Я понял, вот почти. Моторспорт. Рэкетспорт, вотерспорт. Окей, ясно.

0: Угу.
1: Так. Давай. Eliminated. The able to write, wear medium shoes, they use magic in kidnapping, they have no pre-minor history with Miss Dean, they're Christian. Этот был знаком, поэтому eliminate. Seduce. Может быть. Непонятно, может быть.

может быть. Не может быть. Не может быть. Не может. Тайгер, не может быть. Не может быть.

Там должно быть еще что-то появиться, связанное с способностью Кулприта рисовать. Гностик считается как католиком, непонятно. Ладно, не буду пока. Не может быть. Пеган, не может быть. Не может. Не может быть. Непонятно. Непонятно. Непонятно. Непонятно, непонятно. О, мы тут половину исключили. Так, кого мне секвей нужно найти? Это же вот никого нет. Секвей найти, поговорить с ведьмой. И поговорить с старшей служанкой Мэйдой. А чё, лобби закрыто? Чё-то баги местами неправильно обозначена закрытость. Закрытость некоторых дверей. Наверное, уже никого не будет.

Ну и у Мандавани можно еще и другие вещи спросить. С Рассаватриуми это поебать. Интересно, но явно не важно. Пойду добегу до Хаджмэйзена.

No shit. Зачем высказывать предположение, которое уже давным-давно мною высказано, конечно, непонятно. Базирующийся на личном опыте, блять. Sure, Байден.

Ясно. Интересно, можно ли было открыть заранее? Вряд ли. Вряд ли, даже если знать символ. Так.

В смысле грабить? Ключей нету. Так, здрасте. Сука, это... дай мне ингредиенты, а? Факс! Как, откуда я должен взять ингредиенты ваши ебаные, а? Ребят!

0: I'll let you go.
1: You take care now, Declan.
2: Итак, что делать непонятно. Можно перебирать, потратить время на разговоры, потому что больше не на что.

У меня есть подозрение, что, например, в этом Storage Closet тот код, возможно, мы должны были уже знать.

0: А муслимы, которые живут в Египте, они как-то в свои верования вплели египетские верования.
1: I'll leave you be.
2: May Allah.
0: May Allah. Yeah, sure. Что-то немного поздновато. Надо было еще пару минут оставить. Откуда? Не помню про что-то, не важно.

0: Where is the exit? I want to leave.
1: It's over. No, I've lost it. Sorry.
2: Damn. Тянка непопулярная, вот, находит книжку о том, вот, как стать душой компании, что нужно провести пати, вот, организуют пати, люди такие приходят, по книжке нужно пунша приготовить, вот. После того, как пунш таки сделала, помогает прийти в себя, оказывается, что книжка с какими-то ритуалами, книжка не совсем такая, которую он увидел, и пунш не совсем пунш, и выпившие пошли топиться, и вот, идолом жечь. Нет, там пунш не из грибов. Грибы были в следующей серии.
0: It'll be okay. Just take a moment and breathe. Remember, this is all transitory.
2: Я продолжил смотреть, еще несколько серий посмотрел уже один. Оно стало повеселее, чем во второй серии. Ну такое, ничего особенного, но уютный сериал.
0: It feels like forever. I but. At the same time, it's over so fast.
2: Так. Куда пойдем?
0: Me? I'm lucky it's not a crime in France. It is looked down on, Marie. I cannot avoid church.
1: I'm sorry, sir, but this is a private conversation.
2: Можно угадать, кто есть кто. Первое это Эриксон. Корпс, француз.
3: Forgive me.
2: Дальше непонятно.

как-то слишком... Причем даже игрока не предупреждают о том, что это будет задача, поэтому будет слишком сложно, если это действительно будет задачей. Закрыли ли мы квест того, кого убрали? Только вопрос. Ну или не будет такого квеста. Не будет задачи. А жаль, а жаль. То есть просто все для флейвора. То, что это все гости. Как бы логично было бы дать такую задачу игроку.

смысле? Я просто надо было побыстрее пробежать, что ли? Я оглядываться начал.

0: Declan.
1: Why
0: did you let it happen?
2: I tried.
1: It burns! Please, put it out!
2: You're dead.
3: Spiel!
2: Yeah. Help!
1: Ясно, ясно. Да, я понял, что не надо было отвлекаться. Но...
4: Ага.
3: А почему только 4? Я только 4 раза дело закрыл. Больше вроде уже.

Ну не бойся, окажется этот прист. Бойся. Ну это как-то слишком банальный вариант. Лучше, если хотя бы несколько человек. Блять.

0: culprit took advantage of everyone's inebriated state last night to kidnap one of the other guests. They used knowledge of a secret door and secret passages under the manor to get their victim out of the ballroom.
1: Сделай ставку, кем окажется похищенный. Я пока не выскажу, как я думаю, это ссать.

Но... Где ваше предположение? Нет, быстро предполагая, не думаю. Быстро. Одно быстрое предположение. Думает

Finally. Пай, как их? Тирнанок или... Я не помню. Я не могу запомнить местную терминологию. Кто боги? Да, да. Итиар, Динанан. Динанан. Whose name is... That... The one to... Return to the escape. Through portal. Escape hard work.

черното, не знаю, кое съвпава. А или что-то из этого означает землю? Тир на ног. А, окей, ясно. Наоборот. Escape, тир на ног. Нет. Ну не return to тир на ног. Ну, допустим. Какое второе слово может быть? Фай — это типа предки. Чем фай? А до людей. Вестерианцы — это люди древние. The Fae — это раса до людей. А... Я правильно выбрал? Правильно.

Nie. Doesn't seem right. Return to я тоже пробовал уже. Нет. Это бог, а не фая. Наверное. Да, да.

А чтобы портал тут черно-но. Пять. Да, черно-но. Лонгин, тогда, ну, return. Want to. Return to черно-нок, это портал. Но что не так? Ну хорошо, shadowy figure. Почему, блядь? Дизлойс. Нелогично, потому что другое тоже верное. True port located somewhere on the manor's grounds. Has the seance awoken it? Or is it stopping him from leaving? Or are the two events linked at all? The Tuatha De Danann. They fought the Milesians and were tricked underground with them. Is that why Miss Dean was brought here? Because of her link to those ancient Milesian leaders. Там что-то перезаписано, как будто слово одно выбивалось. Чё, новых это не дало фактов. Ну-ка. И чё-то скинуть.

Чё, вечер? Или... А, нет, уже утро. Уже утро. Пойдем на сервис. Да, я заметил.

0: чем? Теперь снова время надо экономить. Угу. Опять будет утренняя сценка. Эй, так мы знаем, кто был в маске смерти. В маске смерти был нет. Ну, как бы, такая ли именно маска? Нет, это нет, так как, ну, это не маска, а видение.
1: Have you seen Dara? He's meant to have been helping me move some supplies into the basement all morning. Once the delivery arrived, he's buggered off somewhere.
2: I don't... Maybe the service in the church?
1: Oh, he's holy all of a sudden, is he?
2: Maybe? This event is bringing out all sorts of strange behavior in people.
1: Look, whatever she got you into, just... be careful.
2: Well, thanks for the concern, Seamus.
1: Whatever. I better get back to the stables. Can't leave the basement door just sitting open like that.
0: Seamus? Так, ну чё, на службу сразу пойдём? Вон Андрек, пойми.

Так. Ballroom. Ballroom. И туда можно попасть. Пианино нету. Тут ничего нет, кроме одного. Сначала помолиться.

0: What's up, my... Excuse me? Блять, багов наложили.
1: Hello again, my friend.
0: Анонизировал я уже его.
1: Not at all, Mr. Ward.
0: А забрали время.

Ладно, сейчас будем заканчивать, мне на кофе еще надо будет сходить. Я его анализировал уже. Скорее всего, да. А нет.

Так, что поважнее? Ладно, пока не буду слишком тратить. Чья вещатель?

Не баги, не заработки. Осмотреть то место, где портал был в Эджмейзе. Или еще будем там. Хороший скринсейвер. Когда отхожу, надо, надо вот так вставлять. Не туда! Так, у ведьмы когда следующее гадание? Сейчас. Сейчас. Надо сразу идти, чтобы не пропустить. Пусть она тоже занимает какое-то время. Больше, чем одну минуту.

0: Mm-hmm, sure.
1: I'll let you.
2: You take care now, Declan. And don't forget to get a...
0: Точно! Я верю на слово. А, миссинг. А. Окей. Унесли друида. Друида унесли.

Ну, по-моему, он похищенный все-таки. Ладно, не точно. Он же не мог быть Culprit-ом, а это же Culprit. Песня его, да. Повидался. Нет, типа, красная маска упала с похищенного, видимо. Красная. Маска черепа с красным волосом. Красным, рыжим.

0: Ладно, заканчивать надо.
1: Потом тщательно осмотрим. Нигде ни хера ничего нет, все равно. Сразу посмотрю второй выход.

А обратно с этой стороны зайти нельзя. Ясно. Все, кино через полчаса.

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секунду.

Так, вчера где-то в это время мимо проходили люди и спрашивали, вот кино, а кино завтра. Где же эти люди? Где же эти люди сегодня? Еще кое-кого, кто должен был прийти, вот непонятно, проснется, придет или нет. Вот один пришел, что за быдловайбы, отличные быдловайбы, отличные, отличные вайбы. Ты не на позитиве? А ну быстро! Позитивнулся. Какой год? 2010? Как же плохо мы жили в 2010 году? Чё мы пока ещё посмотрим?

My клубника pivoted to friend slop gaming. Ну, так как за один стрим это, наверное, можно оценить, я, наверное, попытаюсь организовать кооп, так как это...

Но она называется Literary Machine Party. Через полмесяца. Наверное, организую. Попытаюсь организовать. Коп. Так. Что? 15 минут потом. Ладно, это я сам посмотрю, если не забуду. Что за Ханкувер Гэллери?

Cucciaio. Realistic depictions of vomiting. Кучаю на будущее сразу, чтобы тут не забыть. Окей, окей. Ну чё, кино? Кино переходить? Непонятно, кто пришел, кто не пришел. Чё по кино? Прям сейчас пойти можешь, она очень короткая. Ну, у нас сейчас кино, да.

0: А чтобы посмотреть, как я буду проходить ту игру, приходите на игростримы.
1: And now, from New York, the Jerry Langford Show. With Jerry's guests, Tony Randall, Richard Dreyfuss, Rodney Dangerfield, Dr. Joyce Brothers, Lil Brown and the orchestra, and little old me, Ed Hurley. And now, say hello to...

Ну, в фильме это какой-то известный комик. Come rain or come shine. Это может быть Джерри Льюис. High as a mountain, deep as a river.

0: First of all, Miss Long, thank you very much for your help at the office and for passing this on to Jerry. I appreciate it more than you know. Now, Jerry, before I begin, I just want to thank you for listening to this material and for the opportunity you've given me. You know, lots of people think that guys like you, you know, people who've made it, lose their feeling for struggling young talents such as myself.
1: Можно, кстати, со мной параллели провести тем, что ну, у меня есть там, есть там идолы какие-то, вот люди, чьё творчество мне очень нравится и цепляет, и я при этом сам хочу освоить какие-то creative skills. А зачем я хочу? Может так-то. У меня ж натуральных талантов нет в этом. Может, вот просто потому что вот. Вот потому что вот если вот я просто хочу заниматься чем-то, чем-то похожим на то, чем занимаются вот люди, которые мои, то кто, например, твой идол, попробуй к тебе в офис прийти. У него церковь есть, у него церковь, и туда можно, вот. Но оно как бы не всех принимает, но для начала нужна вот виза. Нужна виза, да. Угу. У него церковь.
0: But now I know from experience that those people are just cynics embittered by their own failure. I know, Jerry, that you are as human as the rest of us, if not more so. Oh well, I guess there's no point going on about it. You know how I feel. So let's get on with the show, The Best of Rupert Pupkin. Jerry, I've sketched out this little outline in order to save you a little bit of time, okay? It's a little introduction. So close your eyes. And imagine it's exactly 6 o'clock, you're standing in the wings, and we hear Lou Brown and the orchestra strike up your theme song.
2: And now, from New York, it's the Jerry Langford Show, with Jerry's guests, Richard Pryor, Ben Gazzara, Elizabeth Ashley, Carol Burnett,
0: and the comedy find of the year, making his television debut, Rupert Pupkin, the new
3: Rupert.
0: King of comedy.
3: Rupert, are you crazy?
2: Say
3: what's the matter with you?
2: Jerry.
0: Ah,
3: people
0: Mom.
3: Are sleeping. Lower it. What's the matter with you?
0: Mom!
3: Take it easy. Lower it.
0: I'm not going to lower it. I have to do this now.
3: I don't mind you playing it, but lower it.
0: Now, you come on, Jerry, and you do your monologue, and then when the time comes, this is how I see you introducing me. You could say something like this. Will you please time...
1: Так я ж не сталкер. Я могу какие-то параллели провести, но я ж не сталкер. Вот. Я ж не сталкер. Ну зачем? У меня есть как бы потенциальные точки взаимодействия, но их надо проработать. Ну, я бы ему не... Во-первых, либо позвонить на, когда он будет устраивать call-in, либо просто на... Не конкретно ему, а на сайте есть несколько тем, на которые посты можно сделать. Но для этого нужно писать еще и на английском, а я на русском-то не умею. Я, наверное, когда мы закончим с Блюпринцем, я выложу свои заметки. У нас же геймерская церковь, да? Так что я хотел.
0: Мам! Now, you come on, Jerry, and you do your monologue, and then when the time comes, this is how I see you introducing me. You could say something like this. Will you please give your warmest welcome to the newest king of comedy, Rupert Pupkin?
1: Ну, а писать просто о том, как я его люблю, это кринж. Это очевидный кринж.
0: Good evening, ladies and gentlemen.
1: Он был на одном из последних, когда он звонки принимал, ему тоже звонили, типа, ладно, это все хорошо, но вы можете на какую-то тему давать, не говори, как вот вы рады, что я вернулся, ты о себе расскажи. Вот что-то такое он говорил на звонки.
4: Ну это ж не программа. Нет. Как раз про то, как оптимизировал файл. Нет. По крайней мере, не туда. Да и вообще. Ты бы стал. А это не чтобы копаться, а чтобы с высоты птичьего полета вот посмотреть. Копаться я как раз не ожидаю. Лесник, а вот будет копаться ли лесник, ты скачал, да? Когда я выкладывал.
5: My name is Rupert Puppet. I was born in Clifton, New Jersey, which was not that time. Is there anyone here for me? But the fact is, the road is allowed to be bought. Because once you fall below a certain level,
4: А это у него дома такая стена или в фантазиях? Окей, ну я не ожидаю, что ты что-то найдешь. И одна вещь, которую я вне стрима нашел, не комментировал никак, но она есть там, есть там в этом скринах без, но непонятно. Короче, ладно. Ладно, сейчас быстро объясню это. Вот нам только влез лесником про Blue Prince. Я заметил, что на кухне там вот есть такая миска, в которой еда лежит, что она в какой-то момент наложенная там кошачья или собачья еда и вода, они пропадают, они ну там остается только немного, вот нет, не на одну минуту только, вот на этом собственно все, и можно воду обратно налить из лейки, вот. В эту сторону мы на стриме посмотрим. Так как на кухне должен быть какой-то секрет, связанный ли с этим, непонятно. А он это хитро придумал, типа его не слышно, только так и материала не накопишь. Там непонятно было вообще, смех реально был записан или у него в голове только. Но да, как-то не показывают действительно кринж, который он. Возможно, это будет такой ревел.
6: I bet you have a tape for me.
7: Right here.
6: Okay. What's your name on it? Mm-hmm. All right, we'll listen to it and get it back to you just as soon as we can.
7: Thank you very much. When Jerry finds a moment, good. Thank you. When will that be?
6: Actually, you can try me tomorrow.

0: обычно, когда замечает, типа, разворачивается и подходит к ним.
1: Right?
2: Right.
1: Oh, Morris, please hold on. Jerry, would you please sign my order? Sign my magazine for me.
2: Yeah.
1: You're just wonderful. I've watched you your entire...
0: Да, говорил, что это, типа, иногда его, типа, на улице и постоянно за ним на всяких этих конах. Конах. Какое слово? Ладно, неважно. И вот он говорил, что не хотел бы, чтобы иметь уровень известности выше, чем у него сейчас. Это при том, что он не светит-то ебало на стримах. Он без вебки стримит.
1: Would you just please say something to my nephew Morris on the phone?
0: Кейкон, ну вот, типа, играю. Ну, те, которые посвящены видеоиграми. И типа, когда-то на каких-то... Он как бы публично и говорит о том, что и там... Типа какой-нибудь, как это называется, ну, короче, панел с ним. А какие-то он просто приватно посещает, вот. Ну вот, ему всегда вот не дают пройти там.
1: He's in the hospital.
2: I'm sorry, I'm late.
1: You should only get cancer. I hope you get cancer. In the hospital world, please, Mark. Just wonderful. I've watched you your entire career. Joy to the world. Please, Mark, would you just please say something to my nephew Morris on the phone? He's in the hospital.
2: I'm sorry, I'm late.
1: You should only get cancer. I hope you get cancer.
3: Jerry, can you
1: see such a person?
2: I can't. I'm late.
1: Believe that kind of

0: Сурчаев, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Зачем ты сейчас занимаешься и смотришь стрим фоном? Вот расскажи нам, чем ты сейчас занимаешься?
1: Would you tell Jerry I'm here to see him, please?
2: I'm sorry, sir, he's not in.
1: I happen to know that he is. Would you tell him I'm here, please?
2: I'm sorry, he's not in.
1: Okay, you're putting your job on the line, lady. You hear me?
2: Enough. Security, pumpkin's better.
1: You too.
0: Я не понимаю, почему все фанаты недоебывают ресепшн?

0: Jerry, you seem a little bit...
1: Только пощечину, я ожидал. Я ожидал что-то серьезное.

хорошее кино, только вот сказочка, потому что как бы если у человека есть скиллы, у него нету потребности вот этим путем идти.

Либо Тим Робинсон. Выбирайте. Тим Робинсон 15 минут, это, а про Корею будет подольше. Кто скажет? А? Ну он был, он как режиссер был, естественно. Руперт... Нет, это Кэтрин Скорсезе. Не знаю, это кто его сестра. Сестра, мать, дочь. TV директор. Окей. Ну, короче, я верю. Я верю. Я верю. Не вижу. Ладно, я...

Почему ты решил? Просто. Просто это один из фильмов, который, который давно слышал, что достаточно хорошо. Вот добрался сейчас до себя. Еще из... у Скорсезе что можно посмотреть? Его какие-то известные фильмы про всякую мафию, что там, Goodfellas, вот это вот все. Из менее известного то, где что-то Saving Lives или как-то так, с, про скорую помощь с этим, с Кейджем в главной роли. Вот это надо скачать. Кто из куда? Ты в Дэ... Никто конкретный. Известное кино. Оно давно так. Это фильм Скорсезе.

А Scarface это Scorsese? Start. That was a wonderful remark. Что я хотел сказать? Я это кино еще помню, когда-то качал, когда у меня мало места было. А потом удалил, потому что мне надо было место расчистить. Короче, оно давно у меня лежит. Потом еще раз качал.

Так, чем я предлагаю в качестве добавки? Это так, видасик от ютубера-документалиста, которого я смотрю, и вот как-то... Видасик давно вышел, я его что-то до сих пор не посмотрел, думаю, вот можно с вами посмотреть. US Soldiers who defected to North Korea and became celebs. Ну-ка, ручные субтитры есть. Ручные субтитры есть. А, нет, только автогенерейтед. Ну, надеюсь, качество. Да полчаса немного. А пока бегим поссать. Перерыв 3 минуты буквально поссать. Ну вы уже поссали, это вот только мне сейчас нужно поссать. 3 минуты.

Так, тут поясняет насчет прикот. Да, я знаю про прикот. Ну, что-то смутно. Прикот ходит в Азенера, the American film history is a good between the widespread adoption of sound and film and enforcement motion picture production code censorship guidelines. Да, премия... Да. Я слышал что-то об этом. Да. Смутно знаю. Так.

0: But they all passed, and they were given citizenship. With citizenship...
1: Начинай сейчас, надо, Мирон. Надо сейчас, я помощи попрошу. Как бы сформулировать...

Так ты по памяти. Что по памяти? Текста нет. Нейронка это уже не селф. Так, так у них тоже. У них тоже говорили, что нужно. О чем нужно самокритировать. Чистосердечное признание или почему вам иногда хочется переключить станцию? Дорогие, любимые и невероятно терпеливые слушатели, сегодня тот самый день, когда маска безупречного голоса из приемника должна быть сорвана. Пора признать очевидное. То, что вы ежедневно слышите в эфире, это не магия радиовещания, а хорошо отрепетированное недоразумение. Ну, не очень мне подходит, да, да, у меня плохо отрепетированное недоразумение. Это скорее какому-нибудь и подходит. Как честный и временно протрезвевший от собственной крутизны диджей, я публично каюсь в своих главных эфирных грехах. Мой личный хит-парад факапов. Имитация бурной интеллектуальной деятельности. Помните мой вчерашний трехминутный спич о влиянии ретроградного Меркурия на пробки в спальных районах? Это была не аналитика. У меня просто завис рабочий софт, и я отчаянно пытался заговорить вам зубы вам и выпускающему редактору, пока у меня потела спина. Чё еще прикольного есть? Вот, вот, тут, вот, нейронка шутит куда смешнее, чем я. Вот, нейронка даже рождает самокритику лучше, чем я. Радийный голос из джаз-клуба. Этот бархатный, уверенный баритон с легкой хрипотцой – чистый обман. На самом деле я вещаю в засаленной толстовке, пью остывший растворимый кофе и отчаянно чешу нос. В реальной жизни мой голос больше похож на писк застрявшего в текстурах котенка.

Сейчас найдем. С какой подписью на главную запостить? Кстати, не находится что-то. Я попытался яндексовым поиском. Ну, она и так не в плохом качестве. Придумайте смешную... Нет, смешную подпись типа вот-вот нашел... Вот, нам прислали, Анон прислал фото своей семьи, ладно, не буду, что я в своей семье, вот что-то вроде вот такого, чтобы гугловым, по-моему, хуже работает сейчас. Сейчас запущу, придумайте, с какой... Вот. Так, на все-таки похоже нашел что-то. Нашел что-то. Статья вот на. Тут автопереводчик есть? Ага. Ну и где? Ох, реально очень советское, как советское выглядит фото.

Ну, видимо, лучше качество. Ну, ну что, блядь. Корейский кривой сайт. По-моему, вот я сделал скрин с видео. Ну да, примерно такое качество. У него еще и растянуто. Окей. Окей, с каким текстом запостим, да, главное? Или. Или как-то привязать это к эфиру? Вы пропускаете что-то, и вот фото.

Какие свои игрушки-то? Это... Нет, не Waterworld. Сомнел. Рип. Я ничего не... Я что-то хотел на главную попостить. Не помню. Но рип. Недавно рипнулся. Типа, позавчера. Jurassic Park? Я не знаю, где он еще снимался. Ну нет. Че это? Точнее, я знаю, где еще снимался, но так, чтобы вот так выглядело, не знаю, типа полное.

Челстон Пиксон. Не знаю, какая-то сиськопердильная комедия. Американ снайпер. Знаменитая сцена с игрушечным ребенком.

смутно знакомую. Ясно какая. Какая-то хуйня дафтпанковская. Cool beats. Ну, чё-то Майкла Джексона не было, да? Нет, в пизду вашего Сивы Гейсера, да.

знаю с Undertale. Я половину где-то проходил когда-то очень давно. Потом посмотрел у Anyplays вот полностью не очень давно. Ну и саундтрек довольно известный. И, да, я люблю это. Конкретно этот трек я знаю. Он очень грубый.

era uno de un pedador. Тут не уверен. Ты медленный, ну как бы уже. Ну, вот Серчаев, вот неисправимый. Это Серчаев, это как вот люди, которые мемили до того, как началась не война, мемили про Tumor Vix. А потом она началась, а они все равно продолжали мемчик про Tumor Vix, как пример того, что вот говорят, а вот оно не происходит. Хотя уже произошло и началось. Так вот Серчаев. Я угадываю, действительно, я какое слышал, угадываю, а он вот изображает, будто вот. Insufferable.

Это... Поискать еще такого с многими вариантами, с большим количеством шуток.

О, акула. Хорошо, окей. Я это, наверное, ставил. Я конкретно вот... Саундтрек от Live Miami я ставил на радио даже. Так что конкретно это даже, возможно, ставилось. Да, наверное, раз в неделю.

Давай на 4. Про что ты поздно? Я не знаю, что это такое. Или это, ну... А 4 июля ты нашел... А, ты думаешь, там что-то... Юля, ты думал, что там что-то тематическое? Wait, это... Ты есть 4 июля? Это и есть 4 июля.

Мемный какой-то трек используется. Не могу вспомнить, с чем оно ассоциируется. «009 Sound System». Какое из... Окей. Это то, о чем я подумал. А почему оно мемом стало? Оно было в каких-то... в шаблонах, в программах редактирования видео.

Не знаю. Ну, короче, всякая попса. Это что такое? Ну, это... Это как бы пародия на какую-то попсу. А какая попсу?

21 Pilots. Там, где была Майнкрафт-пародия. Если там, где Майнкрафт-пародия, она может быть занесена именно как пародия, а не как оригинал. Поэтому... это... Вот-вот... Хэтланд, вот это, да? Да? Нет, я ввёл, оно не приняло.

Непонятно, Minecraft кавер. Непонятно, под каким названием оно будет. Ну, сейчас узнаем, поебать.

0: Kuka, a dana dawno zelita. Dawno.
1: Блять, ну надо было написать, типа, в скобочках, так, пародия такой-то песни, блять. Поищем еще? Раз в неделю? Ну, да, именно ровно раз в неделю, хорошо. Значит, следующая должна быть тут, да.
0: Короткая, заканчивается. Голова нет.

А, вот это... Я бы сказал, что если дальше послушал, что что-то знакомое, но конкретно тоже бы не угадал. Mambo No. 5. Fuck off. Еще одно. Можно побольше?